0: избирательном участке могут проголосовать избиратели, включенные в список на данном участке, а также лица, предъявившие открепительные удостоверения. Каждый избиратель голосует лично. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, членам избирательной комиссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Избирательный бюллетень граждане заполняют в кабине для тайного голосования, где ставят отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует, либо в квадрате в строке «Против всех». Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет, и фамилия которого после голосования заносится в список избирателей рядом с росписью избирателя в получении бюллетеня. Этим лицом не может быть член избирательной комиссии, должностное лицо местного представительного или исполнительного органа, доверенное лицо политической партии, представитель средств массовой информации, наблюдатель, зарегистрированные в соответствующей избирательной комиссии. Заполненный бюллетень опускается избирателем в урну для голосования. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жаз жайлау неткен кенеді. Казах радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Баян Сайдалина, доброе утро. В Казахстане продолжается цифровая трансформация системы здравоохранения. Новые решения уже позволили сократить нагрузку на медработников, перевести большую часть госуслуг в электронный формат и усилить контроль за оказанием медпомощи. Цифровой мониторинг здоровья охватывает более 11 миллионов женщин и детей. В системе наблюдения находятся около 7 миллионов детей и свыше 4 миллионов женщин. Отдельное направление цифровизации связано с контролем оборота лекарств. Система маркировки позволила выявить свыше 21 тысячи единиц незаконно реализуемых препаратов. Маслозавод в Талдыкургане оштрафовали на 3 миллиона тенге после жалоб жителей. Жители нескольких районов и улиц ранее жаловались на сильный неприятный запах вблизи маслозавода «Мажико». По их словам, запах жмыха мешал находиться на улице и проветривать дома, передает «Казинформ». После обращения жителей областной департамент экологии провел внеплановую проверку этого завода. Выяснилось, что предприятие эксплуатирует объекты без необходимого экологического разрешения. Предприятие оштрафовали на 700 МРП, это более 3 миллионов тенге. Кроме того, суд запретил деятельность предприятия сроком на 3 месяца. Въезд на территорию Ерты-Сурманы сделают платным. С осени начнут функционировать два пункта, на которых будут взимать плату за въезд. Отмечается, что нововведение соответствует закону об особо охраняемых природных территориях. Стоимость проезда пока неизвестна. Для удобства посетителей предусмотрена оплата по QR-коду. Жители населенных пунктов, расположенных в границах резервата, освобождаются от платы при предъявлении документа, подтверждающего место жительства. Более 24 тысяч жителей сел под Астаной досрочно получили доступ к газу. В Целиноградском районе с опережением графика завершили газификацию сел Каражар и Караоткель. Строительно-монтажные работы, завершение которых первоначально планировалось к 2028 году, полностью завершены. Масштаб проекта охватил около 240 километров новых газовых сетей. Каражар стал 7-м, а Караоткель 8-м населенным пунктом Целиноградского района, где полностью решен вопрос доступа к природному газу. Синхронный запуск. Запуск объектов стал возможным благодаря их расположению на единой магистральной линии. Из-за ограничений импорта в Иране начали расходовать запасы бензина. Суточный объем производства бензина в стране составляет в среднем 120 миллионов литров при потреблении 135 миллионов литров. Заместитель председателя Иранского агентства по энергоэффективности сообщил, что из-за ограничений на импорт в стране начали расходовать запасы бензина. Запасы предназначены в основном для краткосрочных и чрезвычайных ситуаций. В связи с текущими условиями ситуация с поставками бензина в стране стала критической. Он предупредил, что с наступлением периода роста потребления в ближайшие месяцы могут возникнуть проблемы с поставками бензина. Тем временем нефть дорожает вторую неделю подряд. Brent приблизилась к 94 долларам. Мировые цены на нефть сегодня утром сохраняются на высоких уровнях. По итогам недели Brent прибавляет более 7%. Основным фактором роста остается напряженность вокруг конфликта США и Ирана, которая продолжает ограничивать поставки нефти из ряда стран Ближнего Востока. Елена Рыбакина отказалась от битвы и покидает турнир в США. В американском Цинциннати завершился матч 1/4 финала турнира WTA 1000, где Рыбакина встретилась с Игой Швентек. Матч продлился всего 28 минут и завершился технической победой пятой ракетки мира. При счете 4-1 в ее пользу Рыбакина отказалась от борьбы из-за проблем со здоровьем. Турнир в Цинциннати финиширует 23 августа. Действующим победителем турнира является Ига Швентек. В следующем круге она встретится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 457 тенге 34 тиен, евро 534 тенге 28 тиен, российский рубль 5 тенге 47 тиен. теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков, 24 градуса. В Алматы ожидается дождь, 30 градусов. Павлодаре, Караганде, Семиюсь, Комногорске 21, Кокшетау, Петропавловске 23, в Костанае 26, в Жезказгане, Актау, Кунае, Виталдыкургане 30, в Актобе, Уральске 32, в Кызылорде, Таразе 34, в Атырау, Туркестане и в Шымкенте 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак радиолары.
2: Әр адамның дауысы елдің болашағын қалыптастыруға көмектеседі. 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. 23 августа на избирательных участках в Казахстане запустят специальные онлайн-сервисы для проверки и временной регистрации граждан. Как сообщили в ЦИК, их внедрение направлено на обеспечение полноты учета избирателей и создание дополнительных условий для реализации гражданами своего конституционного права на участие в выборах. Первый из них позволяет непосредственно на избирательном участке проверить наличие регистрации гражданина по месту жительства, второй – оформить временную регистрацию по адресу избирателя участка. Сервис проверки регистрации граждан используется членами комиссии при обращении гражданина, который оказался не включенным в списке избирателей. Если по результатам проверки выяснится, что у гражданина есть постоянная регистрация по адресу в границах избирательного участка, комиссия включит его в список избирателей, выдаст бюллетень, и он сможет проголосовать. Этот сервис доступен на более чем 5000 избирательных участках по всей стране. Продолжим. 159 человек погибли в результате наводнений на юге Китая. Еще 10 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных тайфуном Майсак в Гуанси, Джуанском автономном районе Китая. Стихийное бедствие затронуло более 1 миллиона жителей в 16 уездах региона. Местные власти планируют восстановить инфраструктуру и нормальную жизнь городов за 6-12 месяцев. В начале июля тайфун принес в регион аномальные затяжные ливни, спровоцировавшие масштабные бедствия, включая прорывы дамп на водохранилищах. Подземные хранилища для миллиардеров строят в швейцарских Альпах. Помещения разместят более чем на 100 метров под землей. Там владельцы смогут хранить золото, деньги, произведения искусства и дорогие автомобили. Проект реализует швейцарская компания, принадлежащая предпринимателю Томасу Гассеру. Строительные работы начались в январе этого года. По словам представителя компании, первые хранилища планируют подготовить к 2028 году. Стоимость одного помещения может достигать 1 миллиона евро. Клиент получает право пользоваться хранилищем в течение 99 лет. Первые договоры уже заключены. Всего в горном массиве планируют оборудовать 20-25 таких индивидуальных хранилищ. Право на их использование будут зарегистрированы в земельном реестре, поэтому помещения будут больше напоминать недвижимость, чем обычные банковские ячейки. Летний горнолыжный сезон на леднике Стельвио в итальянских Альпах пришлось досрочно завершить из-за жары. Курорт обычно работает с мая по ноябрь, но высокие температуры и грозы не позволяют обеспечить качество трасс и безопасность лыжников. Операторы курорта назвали закрытие болезненным, но необходимым решением. По их словам, серьезной проблемой стали высокие ночные температуры. Снежный покров практически не успевает замерзать в середине августа. В высокогорных районах итальянских Альп фиксировались необычайно высокие температуры воздуха. Уникальные кадры с архаром попали в фотоловушку в горах Тарбагатая. Комитет лесного хозяйства и животного мира показал уникальные кадры этих животных в естественной среде обитания. Отмечается, что недавно животные несколько раз попали в объективы фотоловушки, установленные на территории парка. На кадрах также можно увидеть архаров, свободно передвигающихся по горным склонам гор Тарбагатая. Казахстанские таэквондисты завоевали золотые медали международного турнира в Лахоре. Батырхан Тлеугали стал победителем соревнований весовой категории до 87 килограмм. Назым Махмутова поднялась на высшую ступень пьедестала в категории до 73 килограмм. Добавим, что ранее бронзовыми призерами турнира стали Нурай Бауржанова, Рита Бакишева и Азим Ниязов. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 457 тенге 34 тен, евро 534 тенге 28 тен, российский рубль 5 тенге 47 тен. теперь о погоде на завтра. 22 августа, по данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков, ночью 11, днем 26 градусов. В Алматы дождь, ночью 18, днем 29 градусов. В Семее 21, Павлодаре, Караганде, Петропавловске, Усть-Каменогорске 24, Кокшетау, Кустанае 26, в Жезказгане, Актобе 28, Конае, Виталдыкургане 30, в Актау, Таразе 32, в Уральске, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте 34, в Атырау завтра 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Казах радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на Казанском радио. Постоянный рост цен бьет по карману. Демократическая партия «Ак Жол» предлагает конкретные решения. Наша главная цель – это достойные зарплаты, доступное жилье, прозрачная медицина и справедливое общество для всех. Время пришло. Поддержите реальные перемены. На выборах голосуйте за Демократическую партию «Ак Жол». Оплачено из средств избирательного фонда Демократической партии «Ак Жол». Заказчик Аслхан Кожахметов.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Көтер баста. Түзі ұста еңсенді. Радио қос. Бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. К строительству нового аэропорта Астаны могут привлечь опыт Сингапура. Компания Changi Airport Group готова предоставить экспертизу, знания и опыт в аэропортовой отрасли при реализации проекта. Об этом главный исполнительный директор говорил с премьер-министром. Олжас Бектенов обсудил также с гостем перспективы сотрудничества в сфере авиационной отрасли. Отмечу, сингапурская компания через дочернюю структуру участвует в проектах по развитию управления и мастер-планирования аэропортовой инфраструктуры более чем в 60 аэропортах в свыше 20 странах. Получить госсубсидии по программе «Скер Аймах» станет сложнее. Правительство вводит жесткий фильтр по отраслям и обязательное условие покупать казахстанское. Условия субсидирования малого бизнеса изменят кардинально с 31 августа. В каждом регионе поддержку получат максимум 6 приоритетных отраслей. Исключение сделано только для социального бизнеса. Средства можно тратить только на технику и материалы от отечественных производителей, а вот импорт разрешат, если аналогов нет в стране. Цифровизацию агропромышленного комплекса обсудил Минсельхоз с продовольственной организацией ООН. Главной темой стала интеграция данных сельскохозяйственных дронов в единые цифровые платформы. Министерство планирует полностью автоматизировать сбор, обработку и визуализацию информации о состоянии полей. Около половины обращений казахстанцев в госорганы в ближайшее время будут обрабатываться автоматически с помощью искусственного интеллекта. Такое заявление сделал Дмитрий Мун, гендиректор QAI. Компания занимается разработкой и внедрением решений на основе искусственного интеллекта. По словам эксперта, сейчас помогают обрабатывать обращения более 15 различных агентов и сервисов. Более половины поступающих заявлений носит разъяснительный характер. Люди задают вопросы о законодательстве или типичных жизненных ситуациях. В связи с этим планируется увеличить обработку с помощью ИИ. Евросоюз отказался выделять Украине дополнительные 220 миллионов евро безвозвратной помощи для фермеров, столкнувшихся с проблемами из-за остановки работы черноморских портов. Еврокомиссия продолжит финансировать программы кредитования через украинские банки, которые выдают займы предпринимателям и аграриям. Легендарный бразилец Рональдиньо возобновляет профессиональную карьеру. 46-летний спортсмен возвращается в футбол спустя 8 лет после ее завершения. Контракт подписан с итальянским клубом «Равенна». Команда рассчитывает выйти на новый уровень, а возвращение бразильца должно стать частью этой стратегии. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 457 тенге 34 тиена, евро 534.28, российский рубль 5 тенге 47 тиена. На Бакуте, по данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков, ночью 11, днем 26 градусов, Алматы и дождь, ночью 18, днем 29. В Семии 21, в Павлодаре, Караганде, Петропавловске, Усть-Каменогорске 24, в Кокшетау, Кустанае 26, в Жезказгане, Актюбе 28, в Талдыкоргане, Кунаеве 30, в Актау-Таразе 32, в Уральске, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте 34, а в Атырау 36 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Перечень СПК, участвующих в кредитовании сельхозтоваропроизводителей, расширяется. Аграрная кредитная корпорация профинансировала 5 социально-предпринимательских корпораций на 48,7 миллиардов тенге в Акбулинской, Жамбулской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и Улутау. Средства предназначены на покупку племенного поголовья по направлениям Глек, Береке и создание новых ферм и репродукторов по кредитному продукту Жайлау. Положительная динамика сохраняется в привлечении инвестиций в торговле и смежных направлениях. Не считая августа, объем превысил 637 миллиардов тенге, рост на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За агитацию в день выборов Курултая генпрокуратура напомнила о штрафах. Как сообщил орган, в целом электоральный цикл проходит в правовом поле. Предвыборная агитация в Казахстане завершается в 00 часов 22 августа. В этот день и 23 августа агитация запрещена. Более того, ранее размещенные материалы могут оставаться на прежних местах. Их нельзя выводить на главные страницы сайтов. В день голосования также запрещены фото и видеосъемка заполненного бюллетеня и его распространение. В день выборов депутатов Курултай уже в это воскресенье пройдет 16-часовой общенациональный онлайн-марафон. Масштабный медиапроект запустит телерадиокорпорация «Казахстан». В прямом эфире для вас будут освещать хоть выборов, обсуждение актуальных общественных тем, мнения экспертов и зарубежных наблюдателей. Кроме того, онлайн-марафон будет проходить с интервью, статистикой и включениями из городов. Марафон стартует утром и завершится ночью. Трансляция будет доступна на телеканале «Казахстан», а также на официальных сайтах и в социальных сетях республиканских и региональных медиаресурсов. А в Китае стартовал второй сезон казахстанского культурно-медийного проекта «Silk Way Star». Напомню, это первое наше международное вокальное шоу, реализуемое за рубежом. Съемки проводит национальный телеканал Китая CCTV. Казахстан в конкурсе представляет певица Рухия Абыдукенова. В масштабном телепроекте участвуют артисты из 12 стран. Мэр Комо запретил кататься на велосипедах в городе. Итальянский градоначальник попал под велосипед в начале лета. Теперь местные жители обвиняют его в руководстве личной местью, а не общественным мнением. Алессандро Рапинезе резко ответил критике, сославшись на действия собственного опыта и личным знанием, каково это быть сбитым велосипедистом. Известно, что виновник скрылся с места происшествия, а найти его не удалось. На две ночи сегодняшнего дня в Алматы перекроют Улеби от Наурызбай-Батыра до Сейфуллина из-за строительства ЛРТ. Как сообщает Акимат, сейчас идет подготовка трассы и переустройство инженерных коммуникаций. Первая линия пройдет по улицам Мамушулы-Тулеби, а затем по Аблайхана до транспортно-пересадочного узла Раймбек-Батыра.

Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.